И хитерупи фокати гене кинелла, Синьяра кинцуни санги миси табелла, Лето на мару ни арахана киза ене, Ти царангамба и вирина на индрей. И ноден тулура куфити тела фити, Гожа бегота луальди.